0: Супер диджей.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027-го. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны, Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50. Обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка: на среду доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7:10 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать в эту среду. Середина рабочей недели начинается. Давайте проведем этот день в отличном настроении. Для этого начнем утро в хорошем настроении. Все логично. В этом часе порадую вас подарками. Разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал», который пройдет уже в эту субботу. А буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня. Традиционно начинаем наше музыкальное и позитивное утро на радио «Лето». Всем желаю прекрасного пробуждения.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 5 августа. Овны, вы полны энергии и энтузиазма. Главное не допустить фальстарт. Проверьте все еще раз в начале проекта, чтобы потом не переделывать. Тельцы, день подходит для интеллектуального труда и может подарить немало приятных открытий. Близнецы, сегодня можно делегировать большую часть дел и немного расслабиться. Воспользуйтесь своим положением. Раки, начинается период перемен, приключений и удивлений. Пополняйте копилку впечатлений, будет чем поделиться с близкими. Львы, вы получите то, к чему так долго шли, но останавливаться на достигнутом не стоит. Девы, вы сможете увидеть возможности, которые другие не замечают. Проработайте варианты, они перспективны. Весы, вы так много делаете для окружающих, что заслужили день эгоизма. Следуйте сегодня только своим желаниям. Скорпионы, не стоит каждую мелочь доводить до совершенства. Вы тратите на это слишком много времени. Стрельцы, планы могут быстро меняться, но выручит житейский опыт. Не паникуйте и просто следуйте здравому смыслу. Козероги, подходящее время, чтобы масштабировать идеи. Мыслите глобально и не ограничивайте себя мелкими задачами. Водолеи, сегодня хорошо получать новые знания, а также делиться опытом с другими. Обучение будет продуктивным во всех направлениях. Рыбы, день смелых и оригинальных идей. Не стесняйтесь выходить за рамки привычного. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 5 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: трогать. Ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа, и мы приветствуем середину недели. Сегодня среда, 5 августа. Наслаждаемся каждыми солнечными днями. Я часто желаю вам прогулок по солнечному Екатеринбургу и вообще в летнем сезоне, так скажем. Но от этого иногда что? Устают ноги, конечно же. Но не спешите расстраиваться. Для таких, как мы, уже в разработке тапочки с массажером. Более подробно расскажу через несколько минут на радио «Лето». Будем ждать инноваций.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе-доброе утро. Это все включено шоу. С вами снова Романа. Бодрый, музыкально встречаем экватор недели. Я вот в отличном настроении, как всегда, готова им поделиться. Вчера по случаю дня рождения позволила себе массаж ног. Классная штука, между прочим, особенно после тяжелой работы или тренировок. Один крупный спортивный производитель даже придумал, как сделать это удовольствие доступным и постоянным. Компания будет выпускать тапочки с подогревом и массажером. Новинку разрабатывают совместно с фирмой, занимающейся профессиональными устройствами для восстановления спортсменов. Так что подход там достаточно серьезный. Инновационные электротапки появятся в продаже уже этой осенью. Внутри будет спрятан съемный модуль с тремя уровнями нагрева и вибромассажа. А управлять этими прекрасными функциями можно будет с помощью кнопок на самой обуви или же через мобильное приложение. В общем, технологии нам в помощь. Надеюсь, и до России новинка доберется. Ну, а я пожелаю, чтобы массаж ног для вас был базовым минимумом, как сейчас модно говорить, а не роскошным максимумом. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас традиционная футбольная игра. В качестве дополнительной утренней зарядки проверяем вашу реакцию. Вы можете выиграть билеты на субботний матч клуба «Урал» с футбольным клубом «Уфа». Без возрастных ограничений не требуется паспорт болельщика. Чтобы стать счастливым обладателем билетов на матч, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и стать победителем. Вот и все, правила очень короткие и простые. Еще раз повторю номер телефона 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым, получайте билеты на матч, и в субботу ваши планы решены. Желаю всем удачи, звоните прямо сейчас.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Валентина.
0: Валентина, вы смогли первой дозвониться до нас и получаете билеты на футбольную игру, которая пройдет в эту субботу между футбольными клубами «Урал» и «Уфа». Я вас поздравляю.
1: Ура! Спасибо большое, очень рада.
0: Расскажите, пожалуйста, с кем пойдете на матч?
1: Я пойду со своей подругой.
0: О, как неожиданно! Чисто женская компания на футбольном матче. Были уже когда-то?
1: Да, конечно, ходили. Заряжает эта энергия, эта атмосфера, поэтому с удовольствием пойдем еще раз.
0: Это замечательно. Я вас еще раз поздравляю с победой. Можете передать приветы.
1: Так, всем передаю привет, всем отличного настроения. Скоро близятся классные выходные. Передаю своим подругам всем. И на работе всем девочкам, которые также слушают наше любимое радио «Лето».
0: Спасибо вам большое за такие приятные и теплые слова. Ну а для всех напомню, что футбольная игра продолжится уже завтра в это же время. У вас тоже появится шанс получить билеты на матч, который пройдет в субботу между клубами «Урал» и «Уфа». Участвуйте и побеждайте на радио «Лето». Все
2: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек, рассказал в центре ТАСС «Урал» замруководителя МЧС региона Алексей Морозов.
2: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
1: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека, на треть больше, чем в тот же период прошлого года. Это связано также с аномальными погодными условиями весной и летом. В Свердловской области почти в 2.5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона депортировано почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10300 нарушений миграционного закона. Число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 22%. Процента, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянок игрунок Жуфруа, Рона и Гермионы родились мальчик и девочка. Детеныши появились на свет еще 1 мая. Сейчас уже слезли со спин родителей, превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, насекомых и субпродукты. А любимое лакомство – саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает спать, папа носит на спине. Семья живет в павильоне «Южный» на втором этаже зверинца, пишет «Комсомольская правда». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет газета.ру. Официальный доллар 80.07, евро 91.96. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
7: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург! Сегодня среда, 5 августа, вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа, и я, как всегда, рада вас приветствовать. Начинаем свой день с музыкальных процедур и хорошего настроения. Уже в этом часе буду радовать вас подарками. В игре «Не шведский стол» ближе к концу часа разыграем сертификат на 1500 рублей от сети пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут откроем календарь и узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Чем бы вы сейчас ни занимались, желаю, чтобы солнечная погода сопровождала вас не только на улицах Екатеринбурга, но и внутри вас. Светите, горите, сияйте этим летом обязательно. А хорошая погода всегда ждет вас на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 5 августа – Международный день светофора. У этого важного устройства, обеспечивающего безопасность движения, конечно же, должен быть свой праздник. Дата историческая. Первый в мире электрический светофор появился именно 5 августа в 1914 году в американском городе Кливленд. Пользуясь случаем, пожелаю всем зеленого света в начинаниях и проектах, здравой умеренности, чтобы не проскакивать на желтый, и умения вовремя останавливаться и делать паузы в работе. Кстати, о работе. Сегодня также отмечается день с названием «Работай как собака». Цель благородная – воспеть трудолюбие, самоотдачу и умение выкладываться на 100%. Сегодня можно зарядиться энтузиазмом и взяться за сложные проекты, особенно те, что требуют рывка. Хотя в честь праздника можно и наоборот подумать о выходном, ну или в случае трудоголиков просто о более щадящем режиме работы. Не знаю, почему символом труда стали собаки, но они-то как раз большую часть дня мирно спят. Так что можно взять с них пример. Народный календарь тоже подчеркивает трудовой характер дня, только наши древние предки называли его «бессонником». Отсыпаться попросту было некогда. Стояла страдная пора, самый разгар работ. Считалось, что тот, кто делает себе поблажки и ленится в это время, будет догонять упущенное весь последующий год. Но все, конечно же, хорошо в меру. Паузы на отдых – это не лень, а поддержание продуктивности. Ну а чем занять перерыв, всегда найдутся варианты. Например, можно отметить «День разглядывания горизонта». Хорошее упражнение для тех, кто устал смотреть в монитор. Для восстановления душевного равновесия можно и горизонт посозерцать. Для глаз, кстати, тоже полезно. Находим точку, где небосвод соприкасается с землей. Ну или морем, если кому повезло жить в таких краях. И просто смотрим вдаль. Никаких уведомлений, дедлайнов и авралов. Говорят, что интересные и перспективные идеи прячутся именно на линии горизонта. Так что ловите момент и черпайте вдохновение. Ну а у нас на горизонте рубрика Кати Савельевой. Через несколько минут узнаем новое слово дня. Не пропустите!
1: Радио Лето. Реклама.

0: Инженер-про.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Давайте сегодня немножечко разомнемся. Как превратить суровый топор в тихий робот, а авторов в товар? Все это можно сделать легко благодаря слову «анаграмма». Да, вот есть такое неодушевленное существительное женского рода. Когда мы берем одно слово, перемешиваем в нем буквы и получаем совершенно другое. И получается анаграмма. Придумал ее в 3 веке до нашей эры греческий поэт Ликафрон. Он так искусно переставлял буквы в именах царей, что из имени правителя получался комплимент. В средневековье анаграммы вообще считали мистикой. Люди верили, что в перетасованных буквах и имени зашифрована настоящая судьба человека. Где мы встречаем анаграммы сегодня? Да в наших любимых фильмах и книгах, например. Помните роскошного Жоржа Милославского из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»? В оригинальной пьесе Булгакова его имя – это анаграмма фразы «Мил со славою». В общем, освежили слово, а я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол» — это значит, что «Радио Лето» дарит подарки. Кто-то из вас может получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Что для этого нужно сделать? Конечно же, первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно на один кулинарный вопрос или околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте в подарок сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс» на вкуснейшую пиццу. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Желаю вам удачи.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Ой, какой брутальный голос. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Дмитрий.
0: Дмитрий, я рада вас приветствовать. Вы дозвонились на радио «Лето». Расскажите, пожалуйста, как проходит ваше утро?
1: Крадусь в пробке в направлении города.
0: Это вы удачно в пробке стоите, потому что сейчас вы можете очень вкусно постоять в пробке, если выиграете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы участвовать?
1: Такая милота, как я могу отказаться? Давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. Сегодня вопрос очень простой, веселый. Что из перечисленного можно съесть? И варианты ответа. Кус-кус, чав-чав или ням-ням?
1: Ням-ням выглядит очень соблазнительно, но, насколько я помню, кус-кус – это вот прямо можно есть.
0: Совершенно верно. Это крупа из твердой пшеницы. Дмитрий, я вас поздравляю. Вот вы по дороге на работу выиграли подарок от радио «Лето». Можете передать приветы.
1: Я прям в восторге. Пользуясь случаем, тогда передаю привет своим коллегам, которые, наверное, уже в офисе, а я вот, к сожалению, еще нет.
0: А к чьему сожалению? К их сожалению или к вашему?
1: Ну, скорее к моему.
0: Вот насколько человек любит свою работу, к сожалению, еще не в офисе. Это замечательно.
1: Да.
0: Так, продолжайте.
1: Вот. Ну, а также всем, кто вдруг меня узнал, привет вам всем от Дмитрия Анатольевича на белом ларгусе. Я двигаюсь.
0: Замечательное позитивное настроение вы нам подарили. Что еще можно сказать? Вас еще раз поздравляю с победой. Ну, а для всех напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в одно и то же время. Поэтому завтра участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето». Екатеринбурге 9 часов утра.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Новости.
4: Доброе утро. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек, рассказал в центре ТАСС «Урал» замруководителя МЧС региона Алексей Морозов.
5: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
4: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека, на треть больше, чем в тот же период прошлого года. Это связано также с аномальными погодными условиями весной и летом. В Свердловской области почти в 2,5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона депортировано почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10 400 нарушений миграционного закона. Число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 22%, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянок и грунок Жуфруа, Рона и Гермионы родились мальчик и девочка. Детеныши появились на свет еще 1 мая. Сейчас уже слезли со спин родителей, превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, насекомых и субпродукты. А любимое лакомство – саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает спать, папа носит на спине. Семья живет в павильоне «Южный» на втором этаже зверинца, пишет «Комсомольская правда». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Всем доброе утро! Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать. Сегодня середина рабочей недели. Погода замечательная, солнечная. Это не может нас не радовать. Тем более август только начался. Это значит, что еще месяц есть в запасе для того, чтобы наслаждаться летними деньками. Ну а мы на радио «Лето», как всегда, наслаждаемся любимой музыкой и гороскопом, который прозвучит через несколько минут. Желаю всем знаком зодиака отличного дня!
1: Включено шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 5 августа. Овны, вы полны энергии и энтузиазма. Главное не допустить фальстарт. Проверьте все еще раз в начале проекта, чтобы потом не переделывать. Тельцы, день подходит для интеллектуального труда и может подарить немало приятных открытий. Близнецы, сегодня можно делегировать большую часть дел и немного расслабиться. Воспользуйтесь своим положением. Раки, начинается период перемен, приключений и удивлений. Пополняйте копилку впечатлений, будет чем поделиться с близкими. Львы, вы получите то, к чему так долго шли, но останавливаться на достигнутом не стоит. Девы, вы сможете увидеть возможности, которые другие не замечают. Проработайте варианты, они перспективны. Весы, вы так много делаете для окружающих, что заслужили день эгоизма. Следуйте сегодня только своим желаниям. Скорпионы, не стоит каждую мелочь доводить до совершенства. Вы тратите на это слишком много времени. Стрельцы, планы могут быстро меняться, но выручит житейский опыт. Не паникуйте и просто следуйте здравому смыслу. Козероги, подходящее время, чтобы масштабировать идеи. Мыслите глобально и не ограничивайте себя мелкими задачами. Водолеи, сегодня хорошо получать новые знания, а также делиться опытом с другими. Обучение будет продуктивным во всех направлениях. Рыбы, день смелых и оригинальных идей. Не стесняйтесь выходить за рамки привычного. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 5 августа. Все включено,
1: шоу. Радио «Лето». Реклама.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывает такое, что за день вы просто банально забывали выпить воды, и жажда мучает вас перед сном. Не спешите пить стакан воды, если не хотите испортить себе утро. Ученые в этом году доказали, обильное питье на ночь сбивает выработку гормонов. Почки перестают отдыхать, и вы гарантированно проснетесь среди ночи. Как итог, утренние отеки, разбитость и круги под глазами. Но свежие неврологические тесты раскрыли еще один факт. Вода перед сном резко сокращает фазу быстрого сна. А ведь именно в это время наш мозг переваривает дневной стресс и раскладывает память по полочкам. Кстати, алкоголь вместо снотворного работает еще хуже. Да, вы, возможно, уснете быстрее, но как только токсины начнут выходить, мозг буквально взорвется микропробуждениями. Глубокого отдыха не получится. Да и мы на Радио Лето. Только за здоровый образ жизни. Что же делать? Золотое правило сомнологов. Закрывайте питьевой замок за 2 часа до сна. А если во рту совсем пересохло, сделайте всего несколько небольших глотков, желательно теплой воды. И очень важно распределять водный баланс. В тренде правило пирамиды. 70% всей дневной нормы воды нужно выпивать строго до 4 часов дня, пока метаболизм на пике. Оставшиеся 30% мы плавно растягиваем до вечера. Распределяйте воду с умом и спите крепко. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе-доброе утро всем. Меня зовут Романа. Это «Все включено» шоу. Заряжаю вас бодростью и позитивом на весь день. Сегодня, как говорил, отмечается день под девизом «Работай как собака». Вред такого слепого трудоголизма уже косвенно обсудили, но вот еще ободряющая новость на эту тему. Проблему выгорания, переработок и высоких нагрузок заметили и наверху, поэтому разработали и уже даже приняли ГОСТ по уважительному отношению к сотрудникам. Новые рекомендации для работодателей начнут действовать с февраля следующего года, но готовиться можно начать уже сейчас. Намекните начальству. Суть на самом деле во внимательном отношении. Руководству компании предложили более тщательно оценивать риски, которые влияют на здоровье работников. Например, рабочую нагрузку, смену графиков, противоречивые и непонятные поручения и также распределение ответственности. И как следствие, регулярно обсуждать с коллективом подобные вопросы и получать от сотрудников обратную связь. Будем надеяться, что инициатива приведет к положительным сдвигам и трудолюбивых сотрудников начнут поддерживать и мотивировать, а не нагружать еще больше. Вот такие новости на сегодня. Всем советую разумной продуктивности.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на плотные пробки на ИКАДе в районе поселков Северка и Палкинский Торфяник. Заторы собираются от моста через реку Решетка. Местами дорожное полотно будто полностью снято. На онлайн-картах есть отметки о дорожном ремонте, однако рабочих на месте не видно. Мост в ужасном состоянии. Никто ничего не ремонтирует. Мы очень страдаем, цитирует сообщение одного из водителей портал Е1. Хуже всего ситуация по утрам и вечерам, когда все едут на работу и обратно. Пробка в это время растягивается на 3-4 километра, отмечают автомобилисты. Кибермошенники остаются одной из главных угроз в Свердловской области. За полгода зарегистрировано более 4000 преступлений с использованием информтехнологии. Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Больше всего IT-преступлений совершено в Екатеринбурге, почти 3300 или 80% от общего количества. Полиции удалось раскрыть почти 2500 киберпреступлений, пишет «Комсомольская правда». Качество водопроводной питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада Челябинской области. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровская, Волчихинская, Новомаринская, затем водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в кранах жителей Екатеринбурга ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Самый запрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено более 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже сами россияне отменили, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего вводят самоограничения на кредиты россияне с активными долговыми обязательствами. Их доля больше половины, почти 56,5%. 22,5% – это заемщики, чьи долговые обязательства полностью погашены. Только 21% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегал к кредитам или займам. Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте от 35 до 45 лет. 20% от общего числа. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с формулировкой в области культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность, пишет Лента.ру, и напоминает, что ранее президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в среду, 5 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
6: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
7: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето».

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Солнечная погода продолжает наполнять улицы Екатеринбурга, а мы продолжаем встречать музыкальный позитив на наше замечательное утро. Сегодня среда, 5 августа, и наслаждаемся каждым днем лета. Я хочу, чтобы это лето запомнилось вам как одно из самых позитивных и наполненных событиями. Желаю вам этого и, конечно же, не забываем о продуктивности в середине рабочей недели. Но чтобы это было делать приятнее, всегда оставайтесь в компании самых жарких хитов на радио «Лето». Всем доброго утра и прекрасного настроения.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и мы продолжаем весело приветствовать эту среду. Сегодня уже 5 августа. Как говорила чуть ранее, отмечаем день рождения светофора. Всем желаю зеленых сигналов не только на дороге, но и вообще по жизни. В связи с этим событием, конечно же, сегодня в рубрике «Три в одном» мы узнаем историю происхождения светофора, какие цвета использовались раньше и почему их унифицировали. А об этом и не только совсем скоро на «Радио Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим о светофорах. Первый в мире светофор появился в Лондоне в 1868 году возле здания парламента. Его изобрел инженер Джон Пик Найт, опираясь на опыт железнодорожных семафоров. Это была механическая конструкция с двумя семафорными стрелками. Горизонтальная обозначала стоп, опущенная под углом 45 градусов движение с осторожностью. Ну а ночью включался вращающийся газовый фонарь красного и зеленых цветов. Однако уже в начале 1869 года фонарь взорвался, серьезно ранив полицейского, после чего от таких устройств на долгое время отказались. А в СССР первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского. В декабре того же года такой появился в Москве. Поначалу в советских моделях экспериментировали с цветами. Иногда вместо зеленого загорался синий. Это была попытка избежать проблем с мировым патентом на трехцветный светофор. Однако, конечно, пришли к общему стандарту. Но до 1959 года в СССР красный и зеленый сигналы располагались в порядке обратном нынешнему. Зеленый сверху, красный снизу. После присоединения страны к Международной конвенции о дорожном движении порядок унифицировали. Сделали это в том числе для людей с нарушениями цветового восприятия, чтобы они могли уверенно ориентироваться, зная расположение сигналов. Ну а для дальтоников современные светофоры иногда делают чуть иначе. Красный оттенок делают более оранжевым, а зеленый – более синим. И напоследок. В Праге есть узенькая улочка «Винарная чертовка» шириной около 70 сантиметров, движение пешеходов на которой регулирует светофор. Однако бытует мнение, что это просто рекламный ход одного из местных заведений с аналогическим названием «Светофор». Вот такие интересные факты мы узнали в день рождения светофора в рубрике «Три в одном». Ну а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: утро на радио «Лето» пролетело незаметно, но как хорошо оно прошло. Я благодарю вас, как всегда, за компанию, которую вы составили мне сегодня. Ну а далее встречайте Вадима Белова. День обещает быть позитивным в компании с ним. Ну а я прощаюсь до завтра. Меня зовут Романа, и всем отличного настроения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Доброе утро. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе. При обнаружении клеща специалисты советуют осторожно удалить его пинцетом, обработать место укуса антисептиком, обратиться к медикам, сообщает РИА Новости. Ранее телеграм-канал Шот сообщал о том, что этим летом россияне стали часто жаловаться на укусы клещей размером до 2 миллиметров. Такие клещи остаются на теле человека значительно дольше. Риск передачи инфекции гораздо выше, отмечают специалисты. За полгода в Свердловской области в ДТП с участием самокатов пострадали 62 человека. Это на 12,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В числе пострадавших 26 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Трагедия случилась 12 июня в селе Трифоново Пышминского района. 11-летний подросток катался на мощном электросамокате, для управления которым необходимо иметь права категории М. Он не справился с управлением. Электросамокат подростку подарили родители, пишет «Новый день». И отмечает, что инциденты с самокатами в Екатеринбурге происходят почти ежедневно. В субботу 8 августа в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 в центре города пройдет марафон «Европа-Азия». Будут перекрывать дороги. Так уже с 6 утра пятницы до полуночи воскресенья не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. С 11:30 ночи пятницы 7 августа до 4 утра воскресенья закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовый. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче, до часу дня. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация о перекрытиях и маршрутах общественного транспорта есть на городских порталах. Международную космическую станцию выведут с орбиты в 2028 году. Об этом сообщил агентство РИА Новости представитель госкорпорации «Роскосмос». Он отметил, что тогда начнется плановое понижение орбиты МКС. Длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. В процессе выведения МКС с орбиты будут задействованы американские и российские космические корабли. Стороны собираются подготовить двустороннюю договоренность, в которой пропишут распределение ответственности между «Роскосмосом» и НАСА. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения США. В последние годы в Штатах Иванами стали более 0,1% новорожденных. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США. В этом списке вариант Иван обошел имена Джон и Дональд. Первое место в рейтинге занимает мужское имя Лиам, ну а самое популярное женское имя в Штатах – Оливия. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, а днем максимум плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Доброго дня, Екатеринбург! Привет, друзья! Как вы живы-здоровы? Не жарко у нас нынче, но зато и дожди не утомляют, правда? И под музыку Марии Краймбрери на радио «Лето» я лечу к вам и только к вам. Меня зовут Вадим Белов, и по традиции в будни с 11 до 16 мы с вами вместе на одной волне. Слушаем яркие, любимые наши хиты на радио «Лето», и прямо сейчас делайте громче Диму Билана.

Это Стас Пьеха и Гузель Хасанова в начале 12-го на радио «Лето». И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет-привет! Какие планы на эту среду? Трудовая неделя в самом разгаре, и время на работе пусть летит легко и незаметно. Ну а мы подыграем вам хитами от Сергея Лазарева, от Максима, а еще послушаем новинку от Ираклия. К тому же через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней мы каждый день открываем для себя новые слова, их значение и происхождение. Это и любопытно, и полезно для успехов в любой сфере жизни. Кстати, точное время выхода слова дня в эфир вы можете узнать в группе «Радио Лето ВКонтакте».

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Давайте сегодня немножечко разомнемся. Как превратить суровый топор в тихий робот, а автора в товар? Все это можно сделать легко благодаря слову «анаграмма». Да, вот есть такое неодушевленное существительное женского рода. Когда мы берем одно слово, перемешиваем в нем буквы и получаем совершенно другое. И получается анаграмма. Придумал ее в 3 веке до нашей эры греческий поэт Ликафрон. Он так искусно переставлял буквы в именах царей, что из имени правителя получался комплимент. В средневековье анаграммы вообще считали мистикой. Люди верили, что в перетасованных буквах имени зашифрована настоящая судьба человека. Где мы встречаем анаграммы сегодня? Да в наших любимых фильмах и книгах, например. Помните роскошного Жоржа Милославского из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»? В оригинальной пьесе Булгакова его имя – это анаграмма фразы «Мил со славою». В общем, освежили слово, а я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

сам Дмитрий Маликов на радио «Лето», и за ним я возвращаюсь к вам с новой порцией хитов нон-стоп. На горизонте бис, а еще пицца. Раньше всех на радио «Лето» дискотека «Авария» вместе с Кристиной Орбакайте, и это далеко не вся музыка на сегодня. Делайте нас громче и оставайтесь на 98.9 FM. Отличного дня, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Режим опасности от беспилотников объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили в РСЧС, а также губернатор Денис Паслер. Она была объявлена около 12 часов дня. Жители призывают быть осторожными. В Свердловской области продолжается дождевой паводок. За последние сутки затопило почти 90 приусадебных участков. 10 из них в Первоуральске, 27 в Нижнем Тагиле. В Новоляринском муниципальном округе под воду ушли 44 приусадебных участка, сообщает МЧС области. Между тем, от воды освободились, в частности, 11 жилых домов Новоляринского муниципального округа, 2 в окрестностях Верхней Пышмы, 141 приусадебный участок региона. В общей сложности в регионе подтоплены 32 жилых дома, более 1200 приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, дорога в Гаринском муниципальном округе. Ограничен проезд в 19 населенных пунктах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и СИМ, а также ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – это исторические скверы и проспект Ленина. Движение на участках вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Липнихта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, а также Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова, Московской, Малышева, в переулке Красном, на Челюскинцев и на Вайнера, а также на улице Ельцина, на набережной рабочей молодежи. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставки строительной техники, а также состоится концерт группы «Ума Турман», сообщает «Новый день». Свердловчане стали реже жаловаться на страховые компании. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Центробанка. Там уточнили, что число негативных отзывов регулятору на страховщиков сократилось на 12%, до 204. Чаще всего уральцы недовольны расчетом коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО. Этот коэффициент – показатель безаварийного вождения. Он напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Чем аккуратнее водит человек, тем ниже коэффициент и, соответственно, дешевле страховка, пишет «Новый день». Снизить риск развития деменции поможет отказ от некоторых продуктов после 5 вечера. Об этом рассказали врачи-диетологи Шерри Гау и Шейла Паттерсон, пишет издание Eating Well. Прежде всего, нужно отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. Сахар провоцирует воспаление, алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врачи подчеркивают, что перед сном нежелательно также есть шоколад, так как в нем содержится кофеин. Кроме того, риск деменции повышает соленая пища, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, а днем максимум плюс 23.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
7: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето.

Новые короли эфира и стримингов by India, Хчо и Мод. Только что на радио Лето. И под их танцы под шаде от меня, Вадима Белова, привет всюду, где вы сейчас. Кто-то в офисе, кто-то дома или в машине. Слушайте нас на 98.9 FM или онлайн на сайте radioleto.fm.ru. Я желаю вам легкого и удачного продолжения недели под любимую солнечную музыку. А где ее много? Правильно, здесь на радио Лето. И прямо сейчас делайте громче город 312.

цветет в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. Подпевал весь Екатеринбург. Это была группа Hi-Fi на радио «Лето». И дальше в наших планах зарядить вас энергией, позитивом и настроением под хиты от «Виагры», «Зиверт» и многих других. Раньше всех послушаем команду «Градусы», а через 10 минут на радио «Лето» моя ЗОЖ-коллега Катя Савельева в рубрике «Вкус жизни». Здесь она рассказывает о том, как сохранять отличное самочувствие. Так что приятного и полезного вам дня на 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывает такое, что за день вы просто банально забывали выпить воды, и жажда мучает вас перед сном. Не спешите пить стакан воды, если не хотите испортить себе утро. Ученые в этом году доказали, обильное питье на ночь сбивает выработку гормонов. Почки перестают отдыхать, и вы гарантированно проснетесь среди ночи. Как итог, утренние отеки, разбитость и круги под глазами. Но свежие неврологические тесты раскрыли еще один факт. Вода перед сном резко сокращает фазу быстрого сна. А ведь именно в это время наш мозг переваривает дневной стресс и раскладывает память по полочкам. Кстати, алкоголь вместо снотворного работает еще хуже. Да, вы, возможно, уснете быстрее, но как только токсины начнут выходить, мозг буквально взорвется микропробуждениями. Глубокого отдыха не получится. Да и мы на Радио Лето. Только за здоровый образ жизни. Что же делать? Золотое правило сомнологов. Закрывайте питьевой замок за 2 часа до сна. А если во рту совсем пересохло, сделайте всего несколько небольших глотков, желательно теплой воды. И очень важно распределять водный баланс. В тренде правило пирамиды. 70% всей дневной нормы воды нужно выпивать строго до 4 часов дня, пока метаболизм на пике. Оставшиеся 30% мы плавно растягиваем до вечера. Распределяйте воду с умом и спите крепко. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вот он, движ нашего лета. Легендарная Виагра только что здесь, на 98.9 FM. В самый разгар среды, в самой середине рабочей недели. Пусть у вас все идет по плану и будет под контролем, ну а мы на Радио Лето подыграем вам любимой музыкой. Дальше от Анны Асти, Иванушек Интернешнл, а еще от Звонкова, так что оставайтесь на Радио Лето. Здесь всегда тепло. Круглый год.
1: Радио Лето. Реклама. Мечта.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый день. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций, блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе систем ПВО, напоминают власти региона. При обнаружении обломков дрона нельзя поднимать или перемещать их. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112. Напомню, сегодня в 11:43 в РСЧС предупредили о введении в Свердловской области режима опасности от беспилотников. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге на улице Московская сегодня рухнуло дерево и перекрыло дорогу в районе пересечения с бульваром Денисово-Уральского. Перекрыты оказались две полосы в сторону центра города. Водителям приходится объезжать препятствия. На месте образовалась пробка практически до объездной, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. В мэрии ответили, что специалисты выехали на место. Между тем, телеграм-канал «Екатеринбург главный» опубликовал видео падения дерева. К счастью, в этот момент на дороге не было автомобилей, машины стояли на светофоре. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, так же и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в РИАДе, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на «Интервидении 26» могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лена. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, а днем максимум плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Доброго дня и вкусного обеда под яркие, любимые наши хиты на радио «Лето». Только что здесь была Жасмин, которая в наши дни практикует ЗОЖ, ну и вместо скучных диет она выбирает силовые тренировки и очень горда тем, что ей удалось похудеть на 15 килограммов. Ну, кстати, мы с вами уже давно заметили, что диеты и лишение себя вкусняшек, ну, это прям грустненько, правда? Остается самая малость – перестать лениться и регулярно заниматься спортом 3-4 раза в неделю. Ничего, все получится. Ну а пока на радио «Лето» давайте слушать Артема Качера.

0: Яркая не пара нашего эфира. Это Дима Билан и Мари Краймбрери на Радио Лето. И на 98.9 в FM, и онлайн на radioletofm.ru. Кстати, на нашем сайте вы найдете ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. Что у вас по плану дальше? Если нужен отличный плейлист для самых разных дел, то у нас как раз готов хитовый нон-стоп. Скоро для вас Юля Савичева, Звери, Добро и многие другие. Так что не скучного дня вместе с нами, Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Вот кто сегодня отвечает за ваши энергичные танцы на работе, дома или на даче. Это Стас Костюшкин, только что на радио «Лето». Танцы однозначно помогут фигуре оставаться стройной. И пока вы решаете рабочие задачи, едете по делам или обедаете, мы заряжаем вас хитами, которые вы хорошо знаете и давно любите. Кого послушаем дальше на радио «Лето»? Свежий дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Ну а еще группу «Браво» и прямо сейчас делайте громче «Бандерас». Приятного дня, друзья!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций, блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе систем ПВО, напоминают власти региона. При обнаружении обломков дрона нельзя поднимать или перемещать их. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112. Напомню, сегодня в 11:43 в РСЧС предупредили о введении в Свердловской области режима опасности от беспилотников. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге на улице Московская сегодня рухнуло дерево и перекрыло дорогу в районе пересечения с бульваром Денисово-Уральского. Перекрыты оказались две полосы в сторону центра города. Водителям приходится объезжать препятствия. На месте образовалась пробка практически до объездной, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. В мэрии ответили, что специалисты выехали на место. Между тем, телеграм-канал «Екатеринбург главный» опубликовал видео падения дерева. К счастью, в этот момент на дороге не было автомобилей, машины стояли на светофоре. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, также и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в РИАДе, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на «Интервидении 26» могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лена. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, а днем максимум плюс 23.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые,
7: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Волшебная Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» в начале третьего на радио лета. И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет в обед или после него. Какие у вас планы на вторую половину дня? Если нужен хороший плейлист для самых разных дел, чтобы и отдыхать помогал, и от работы не отвлекал, делайте громче «Радио Лето». Дальше у нас Стас Пьеха и «Только яркие», «Только любимые», «Наши хиты

красивый хит из прошлого. Это был «Оскар» во всех приемниках Екатеринбурга, настроенных на 98.9 FM. А еще нас можно слушать в «Умной колонке», самом модном и популярном офисно-домашнем гаджете. Скажите колонке, включи «Радио Лето» и наслаждайтесь хитами нон-стоп в безупречном качестве. На подходе дискотека «Авария», «Елка», «Жасмин» и другие звезды. И только для вас. «Радио Лето» желает отличного дня!

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Катя в сердце моем. Это была Айова на радио «Лето». И до 16 здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как проходит среда? Предлагаю наполнить ее яркими, любимыми нашими хитами. Скоро для вас винтаж, серебро и кое-кто еще. Ну а прямо в эти минуты на радио «Лето» харизматичные градусы.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал чуть больше 2 часов с 11:43 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными и спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. Между тем, в Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад «Wildberries» на улице Перспективной. Об этом сообщили порталу «Е1 Горожане». В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Вскоре логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Напомню, 25 июля возле склада «Маркетплейса» произошел пожар. Были повреждены 48 машин. На Екатеринбургской кольцевой дороге ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на департамент информполитики. Так, временные ограничения вводились на 57-м километре для устранения дефектов покрытия на путепроводе через трассу М-12 «Восток». Транспорт был пущен по одной полосе. Специалисты сняли фрезой старые покрытия и уложили новые. Учитывая напряженный трафик на ИКАДе, работы вели в период минимальной интенсивности движения. Аналогичные работы в ночь на 6 августа пройдут на путепроводе через ЖД пути в районе Северки на 54-м километре Екатеринбургской объездной. Там частично ограничат движение. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58. Момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение. Наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно. Для сетчатки нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Житель итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, а днем максимум плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Дмитрий Колдун. Только что на радио «Лето», где вы слушаете яркие, любимые наши хиты в формате 24/7. На подходе «Руки вверх» Андрей Губин, а еще Мари Краймбрери. И через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева простым языком объясняет порой незнакомые, но полезные слова. Не пропускайте, будет интересно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
7: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Давайте сегодня немножечко разомнемся. Как превратить суровый топор в тихий робот, а автора в товар? Все это можно сделать легко благодаря слову «анаграмма». Да, вот есть такое неодушевленное существительное женского рода. Когда мы берем одно слово, перемешиваем в нем буквы и получаем совершенно другое. И получается анаграмма. Придумал ее в 3 веке до нашей эры греческий поэт Ликафрон. Он так искусно переставлял буквы в именах царей, что из имени правителя получался комплимент. В средневековье анаграммы вообще считали мистикой. Люди верили, что в перетасованных буквах имени зашифрована настоящая судьба человека. Где мы встречаем анаграммы сегодня? Да в наших любимых фильмах и книгах, например. Помните роскошного Жоржа Милославского из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»? В оригинальной пьесе Булгакова его имя – это анаграмма фразы «Мил со славою». В общем, освежили слово, а я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Какие люди на радио «Лето»? Ева Польна и Андрей Звонкий только что на 98.9 FM. И дальше здесь Five-Star Family. Ну а я, Вадим Белов, вас крепко обнимаю и вернусь к вам завтра. А сегодня желаю приятного и теплого вечера вместе с моей коллегой Катей Савельевой. До встречи на радио «Лето». Счастливы, друзья!

0: ночи. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал чуть больше 2 часов с 11:43 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными и спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. Между тем, в Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад Wildberries на улице Перспективной. Об этом сообщили порталу Е1 горожане. В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Вскоре логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Напомню, 25 июля возле склада маркетплейса произошел пожар, были повреждены 48 машин. На Екатеринбургской кольцевой дороге ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на департамент информполитики. Так, временные ограничения вводились на 57-м километре для устранения дефектов покрытия на путепроводе через трассу М-12 «Восток». Транспорт был пущен по одной полосе. Специалисты сняли фрезой старые покрытия и уложили новые. Учитывая напряженный трафик на ИКАДе, работы вели в период минимальной интенсивности движения. Аналогичные работы в ночь на 6 августа пройдут на путепроводе через ЖД пути в районе Северки на 54-м километре Екатеринбургской объездной. Там частично ограничат движение. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58. Момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение. Наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно для сетчатки. Нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Житель итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
7: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
8: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
7: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

несмотря на то, что ароматы, которым поются в этой песне, слегка тяжеловат для лета, как мне кажется, для эфира Cherry Lady и Costa La Costa, то, что доктор прописал.

Я искренне рада снова быть с вами в одной компании. До 8 вечера мы проводим время на Радио Лето. И на сайте radioleto.fm.ru. Везде через интернет вы находите нас и слушаете яркую солнечную музыку. Прямо сейчас с нами Нюша. Буррито и блестящие на подходе.

0: Ча-ча-ча.
1: Как говорят, море, солнце и вода – наши лучшие друзья. Вы знали, что вода перед сном резко сокращает фазу быстрого сна? Вот об этом я расскажу вам сегодня в рубрике «Вкус жизни» и еще парочку фактов, которые лично меня очень удивили. И я думаю, что кому-то из вас точно пригодятся. Через несколько секунд, роняя слезы на асфальт, появится в эфире радио «Лето она», а группа «Чай вдвоем» и Полина Гагарина присоединятся чуточку попозже. Оставайтесь с нами, здесь всегда тепло.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывает такое, что за день вы просто банально забывали выпить воды, и жажда мучает вас перед сном. Не спешите пить стакан воды, если не хотите испортить себе утро. Ученые в этом году доказали, обильное питье на ночь сбивает выработку гормонов. Почки перестают отдыхать, и вы гарантированно проснетесь среди ночи. Как итог, утренние отеки, разбитость и круги под глазами. Но свежие неврологические тесты раскрыли еще один факт. Вода перед сном резко сокращает фазу быстрого сна. А ведь именно в это время наш мозг переваривает дневной стресс и раскладывает память по полочкам. Кстати, алкоголь вместо снотворного работает еще хуже. Да, вы, возможно, уснете быстрее, но как только токсины начнут выходить, мозг буквально взорвется микропробуждениями. Глубокого отдыха не получится. Да и мы на Радио Лето. Только за здоровый образ жизни. Что же делать? Золотое правило сомнологов. Закрывайте питьевой замок за 2 часа до сна. А если во рту совсем пересохло, сделайте всего несколько небольших глотков, желательно теплой воды. И очень важно распределять водный баланс. В тренде правило пирамиды. 70% всей дневной нормы воды нужно выпивать строго до 4 часов дня, пока метаболизм на пике. Оставшиеся 30% мы плавно растягиваем до вечера. Распределяйте воду с умом и спите крепко. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Если кто-то из вас ищет повод для того, чтобы остаться на работе подольше, возможно, на вас так действует день Трофима Бессонника. В старину в этот день наши предки работали в полях с рассвета и до темна. Ну, отсюда и название. Мы же с вами тоже сегодня упорно все-таки, ребята, поработали самую активную часть дня. Вы большие молодцы. Ну, а если еще пока рано расслабляться, держите 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Давайте немножечко поднажмем и сделаем финальный рывок. А музыка поможет. Группа «Градусы», «Сливки», «Отпетые мошенники», а еще группа «Винтаж» поддержит нас дальше на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности действовал в среду в Свердловской области чуть больше двух часов с 11.43 до 14.00 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными, спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. В Екатеринбурге 13-летнего электросамокатчика сбила машина. ДТП произошло вечером 4 августа на Бибеля. Водитель «Шевроле» сбил школьника на пешеходном переходе. Самокатчик пересекал дорогу, не спешившись. Об этом сообщили в ГОРГАИ. Подростка с травмами доставили в 9-ю детскую больницу, где врачи диагностировали у него перелом ноги. Подростку оказали необходимую помощь, отпустили домой. 23-летний водитель «Шевроле» управлял машиной с технической неисправностью. Кроме того, у него не было полиса ОСАГО, на него составили протоколы. В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ограничить в вузах число мест для олимпиадников. В России завершается прием согласия на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако, по словам экспертов, для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с правом приоритетного зачисления. Например, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это больше половины от общего бюджетного приема. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить, сообщил источник в Эр-Рияде, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программы мероприятия находятся под вопросом, пишет ТАСС. Напомню, победителем «Интервидения» 2025 стал вьетнамский певец Дык Фук. Ранее певица Лариса Долина заявляла, что Россию на «Интервидении» могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев, а продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию. Доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 августа 2026 года.
6: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Ну а днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: желаю вам поймать второе дыхание и провести этот вечер максимально круто вместе с Радио Лето. Мы включаем с вами драйв на максимум. Впереди еще очень много классной музыки. И я, Катя Савельева, тоже с вами еще ровно 3 часа. М-бэнд Юлия Савичева прямо сейчас. Я не боюсь. И это, конечно, Сергей Лазарев уже с нами.
1: Твердили

0: для кого-то невыносимо работать без отпуска, поэтому давайте ловить момент и устраивать себе хотя бы небольшие передышки, друзья. Ну а те, кто работает за рулем, наверняка уже слышали о том, что Минтранс 1 сентября обновляет правила отдыха для водителей. Работать не больше 40 часов в неделю, если смена длинная, законные полчаса на кофе и разминку гарантированы. Всем, кто прямо сейчас за рулем, профессионалы и любители, пусть у вас все будет с комфортом сегодня вечером. Пожалуйста, не переутомляйтесь, держите дистанцию, но ободряющая музыка за нами. Дискотека «Авария» Мари Краймбрери. Раньше всех Егор Крид и Артик и Асти только для вас.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: СЗ «Паритет регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Sportkp.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

каждую песню, которую вы слышите в прямом эфире «Радио Лето», можно услышать еще и в умных колонках. Тем более с ними сейчас так легко договориться. Просто скажите «Включи «Радио Лето» и наслаждайтесь яркими и любимыми нашими хитами». Немного своей силы прямо сейчас подарит нам Дима Колдун, группа «Серебро» и «Тестостерон» у нас прямо по курсу.

проект «Тестостерон», радио «Лето» вы слушаете прямо сейчас. И, знаете, я слышала новость, что братья из этой группы вроде бросили шоу-бизнес ради работы в собственном автосервисе. Но музыканты официально опровергли эти слухи и выпустили ироничное видео из своей же мастерской. Заявили, что никогда не оставят музыку даже ради авто. Ну, а всем, кто совмещает приятное с полезным, движется и слушает радио «Лето» в эти минуты, я предлагаю не пасовать перед пробками и выбирать только лучшую музыку по-прежнему с нами. Ева Польна, Юлиана Кравлова, группа «Рефлексы», Ираклий, 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Слушаем дальше.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. При правительстве России создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта с учетом защиты авторских прав. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что главной задачей группы является выработка правовых рамок, способствующих развитию российских ИИ-моделей, сообщает Интерфакс. Участники группы будут разрабатывать меры по предотвращению несанкционированного использования объектов авторского права, а также решать вопросы владения правами на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. По факту покушения на убийство разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Машину предпринимателя взорвали, Ткачук госпитализирован. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет, пишет Я1. 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центр города. В 8 вечера 7 августа закроют улицу Бориса Ельцина от Октябрьской площади до 8 марта. В субботу 8 числа перекроют участки улиц Горького, Пролетарской, Дзержинского. Главный этап ограничений выпадает на воскресенье 9 августа. С 6 утра до 13 часов движение автомобилей полностью закроют по Ленина от Московской до Карла Либкнехта по улицам 8 марта, Толмачева, Царской и Первомайской. На время перекрытия общественный транспорт направят в объезд. Утром 9 числа на всех участках трассы забега будет запрещено движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, пишет «Сигнал». Нижний Тагил с 6 по 8 августа станет столицей короткометражного кино. Здесь пройдет финальный этап международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Урал Шортс». В кинотеатре «Красногвардеец» тагильчане смогут бесплатно увидеть лучшие фильмы. Для посещения сеансов необходимо зарегистрироваться, сообщает Департамент информполитики. В программу вошли почти 50 короткометражек из 8 стран – России, Бразилии, Китая, Франции, а также США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

мотивирующий гимн для девушек. Это были парни из группы BIS и песня, которую они сами называют «Катя, возьми телефон 2.0». Хотя она называется «Таня, не плачь».

у нас с вами впереди еще много классной музыки, которая и мотивирует, и поддерживает, и даже помогает справиться со стрессом. Да, я проверяла. Вы слушаете «Радио Лето», самые яркие и любимые наши хиты от Five Step Family, от группы «Иванушки International», и где-то между ними дуэт «Бахти и Туркен».

хиты, которые вы знаете и любите, и которым так легко подпевать за рулем. Прямо сейчас группа «Иванушки Интернешнл». А что обозначает слово «анаграмма»? Вот крутится, крутится, правда, на языке? Подробнее расскажу вам в рубрике «Слово дня», чтобы в пробке было не скучно стоять. Уже через 10 минут мы встретимся снова, ну а Сашу Воробьеву послушаем чуточку раньше. Привет, моя меланхолия. Нюша и Бурито тоже будут, тоже для вас.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Давайте сегодня немножечко разомнемся. Как превратить суровый топор в тихий робот, а автора в товар? Все это можно сделать легко благодаря слову «анаграмма». Да, вот есть такое неодушевленное существительное женского рода. Когда мы берем одно слово, перемешиваем в нем буквы и получаем совершенно другое. И получается анаграмма. Придумал ее в 3 веке до нашей эры греческий поэт Ликафрон. Он так искусно переставлял буквы в именах царей, что из имени правителя получался комплимент. В средневековье анаграммы вообще считали мистикой. Люди верили, что в перетасованных буквах имени зашифрована настоящая судьба человека. Где мы встречаем анаграммы сегодня? Да в наших любимых фильмах и книгах, например. Помните роскошного Жоржа Милославского из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»? В оригинальной пьесе Булгакова его имя – это анаграмма фразы «Мил со славою». В общем, освежили слово, а я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: приходится менять свои маршруты для того, чтобы все было в итоге хорошо, право налево и так далее. В Екатеринбурге, напомню, с 11 августа из-за ремонта дорог ожидаются временные ограничения движения, поэтому следите и заранее планируйте маршруты объезда через соседние улицы. Ну, а работа общественного транспорта остается прежним, как я тут успела разузнать. 20 минут музыки у нас с вами по-прежнему на радио «Лето». Это обязательная программа, поэтому елку слушаем. Абрам Руссо, Ольгу Серябкину и группу «Градусы». 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры для вашего комфортного пути.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке России. По словам вице-премьера, нефтяные компании переносят сроки ремонтных работ на заводах, и постепенно они будут насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Потребности аграриев в горюче-смазочных материалах полностью удовлетворены, добавил вице-премьер и сказал, что мониторинг цен на топливном рынке продолжается. В Екатеринбурге подорвали машину создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука. Как сообщает Е1, инцидент произошел в Большом Истоке вечером 4 августа. Ткачук в реанимации, его водитель погиб. На Екатеринбургской кольцевой дороге начали точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Временные ограничения вводились на 57-м километре. Транспорт направляли по одной полосе, пишет «Новый день». Первый этап строительства главного парка в Екатеринбурге планируют на следующий год, сообщил замглавы города Рустам Галямов. По его словам, сейчас проводят обсуждение проекта с компанией «Принцип», которая предложила идею. Проработанный вариант выставят на общественные обсуждения. Главный парк Екатеринбурга должен объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект год назад представила компания «Принцип». Харитоновский сад планирует обновить, добавить зелени, проезжую часть возле космоса переоборудуют в пешеходную зону. Создатели проекта ориентируются на парк «Краснодар» и «Зарядье» в Москве. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей, сообщает «Автостат». На вторичном рынке средняя стоимость автомобиля с пробегом – 1 200 000. Отработанная ступень ракеты SpaceX весом 4 тонны столкнулась с Луной. Об этом пишет The Guardian. В результате на Луне появился новый кратер диаметром 20-30 метров. По данным экспертов, ступень упала на видимой стороне Луны в районе кратера Эйнштейн. Ракета Falcon 9 стартовала в январе прошлого года и успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля. По итогам этой миссии первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю, а у второй не хватило горючего. Полтора года этот объект размером с пятиэтажный дом летал в космосе. Постепенно он оказался ближе к Луне, которая и притянула его к себе. Доллар 81.13, евро 93.58.
0: Реклама. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Но днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

вы, друзья, выбираете свои маршруты, перестраиваетесь или настраиваетесь на приятный вечер, мы выбираем для вас самую лучшую музыку и вот этот красивый поп-рок для ваших вечерних мыслей, стильный, меланхоличный. От Кэти Топурия мы слушали с вами вместе. Группа «Студио» остается позади, а впереди еще больше ярких, любимых наших хитов. Григорий Лепс уже сейчас, Аня Лорак и Артур Пирожков ждут вас уже совсем скоро, так же, как и я, Катя Савельева, тоже с вами. В одной компании еще ровно час, мы на одной

0: такую музыку точно не уснешь. Это был Артур Пирожков на радио «Лето». А, кстати, со многими говорят о золотом правиле. Закрывайте питьевой замок за 2 часа до сна. А почему? Вы узнаете в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Предлагаю до этого нам тоже с вами не расслабляться. Или наоборот, если очень хочется слушать Шуру, Зиверт и Люсю Чеботину. Они уже с нами на 98.9 FM. И в умных колонках просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама. We'll be right back.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывает такое, что за день вы просто банально забывали выпить воды, и жажда мучает вас перед сном. Не спешите пить стакан воды, если не хотите испортить себе утро. Ученые в этом году доказали, обильное питье на ночь сбивает выработку гормонов. Почки перестают отдыхать, и вы гарантированно проснетесь среди ночи. Как итог, утренние отеки, разбитость и круги под глазами. Но свежие неврологические тесты раскрыли еще один факт. Вода перед сном резко сокращает фазу быстрого сна. А ведь именно в это время наш мозг переваривает дневной стресс и раскладывает память по полочкам. Кстати, алкоголь вместо снотворного работает еще хуже. Да, вы, возможно, уснете быстрее, но как только токсины начнут выходить, мозг буквально взорвется микропробуждениями. Глубокого отдыха не получится. Да и мы на Радио Лето. Только за здоровый образ жизни. Что же делать? Золотое правило сомнологов. Закрывайте питьевой замок за 2 часа до сна. А если во рту совсем пересохло, сделайте всего несколько небольших глотков, желательно теплой воды. И очень важно распределять водный баланс. В тренде правило пирамиды. 70% всей дневной нормы воды нужно выпивать строго до 4 часов дня, пока метаболизм на пике. Оставшиеся 30% мы плавно растягиваем до вечера. Распределяйте воду с умом и спите крепко. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

отличный девиз для вечера среды. Я считаю, ты свободна. Мы слушали с вами только что на радио «Лето». Главное помнить, от чего именно мы свободны. От работы или все-таки от забот? Я очень надеюсь, что все-таки от второго. И мне кажется, тоже пора прощаться. Завтра, 6 августа, снова встретимся в эфире радио «Лето». Кстати, завтра у нас Венера переходит в знак Весов. Это должно повлиять на вопросы дипломатии, на гармонию, в отношении, ну и, само собой, эстетику. Поэтому прощаемся красиво. Встречаемся завтра ровно в 16. Стас Пьеха, Мари Крэмбрери и группа «Сливки» ждут вас дальше. Берегите себя. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. В Иркутской области найден самолет, бесследно пропавший двое суток назад. Все это время его искали, но безрезультатно. Как выяснилось, пилоты смогли посадить самолет Cessna-182 в плохую погоду. С понедельника летчики находились без связи, но сумели забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении. За ними вылетел вертолет со спасателями. В Чкаловском районе Екатеринбурга 5 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель арендованного электросамоката. Об этом сообщили в Свердловской госавтоинспекции. Все случилось около 16 часов в районе улицы Щербакова, 145В. По предварительным данным, со стороны улицы Зимней ехала «Хонда», которая сбила водителя электросамоката, пересекавшего проезжую часть. Самокатчик скончался на месте. Автоинспекторы выясняют его личность, назначено расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Уралинформбюро. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 200 000 рублей, почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает Интерфакс. В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4. А вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге на марафоне «Европа-Азия». Об этом «Комсомольской правде» сообщили организаторы. Благотворительный марафон пройдет в субботу. Желающих принять участие ожидает несколько дистанций. 3 километра, 10, 21 километр, 100 метров и марафонская 42,2 километра. Бесплатный концерт «Градусов» начнется в 17 часов после забега на Октябрьской площади. Доллар 81,13, евро 93,58.
0: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
5: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированные застройки Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Ярко звезды светят.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето». Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Центр Избирком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» четвертая строка, у партии «Зеленые» пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – «Партия пенсионеров», на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 6 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Но днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Если хочешь танцевать,

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуйста.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.